0: музыки. Zephyr FM.
1: Твои точки вместо забитых, и нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте build.shop.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. В Беларуси на молочно-зерновых с учетом рапса 5 миллионов 291 тысяча тонн. В разрезе области лидирует Брестская – 1 миллион 360 тысяч тонн, Минская – 1 миллион 246, Гродненская – 994. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на площади 1456 гектар. Скошено тракторным укосом 74% от плана. На границе с Латвией в пункте пропуска Патерниеки Григоровщина возобновлен пропуск транспорта. Ранее, напомним, по решению латвийской стороны движение через пункт пропуска Григоровщина было прекращено с 23.00 31 июля. Золотовалютные резервы Беларуси увеличились за июль на 36,9 миллионов долларов. 1 августа они достигли 14 миллиардов долларов. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Районы-передовики жатвы назвали в Минсельхозпроде. В Брестской области лидируют Столинский и Барановичский районы, в Витебской – Оршанский и Витебский, в Гомельской – Житковичский и Ветковский, в Гродненской – Щучинский и Гродненский, в Минской передовиками уборочной стали Несвежский и Слуцкий районы. В Минтруда рассказали о финансовой помощи семьям при рождении детей. За первого ребенка выплатят пособие в размере 5303 рублей 70 копеек. При рождении третьего ребенка назначается семейный капитал в размере 35 505 рублей. Могилевский облисполком 6 августа проведет горячую линию по вопросам подготовки детей в школу. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 80-222-71-32-55 с 9.00 до 13.00. В Бобруйске прошли информационные встречи с военным аналитиком Андреем Богоделем в рамках республиканского информационно-просветительского проекта «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы». Мероприятие привлекло интерес более 500 горожан. Столичные власти обсудили с представителями китайских корпораций перспективу строительства в Беларуси комплекса термообработки твердых коммунальных отходов. Партнеры обсудили подходы к формированию тарифов, механизмов гарантированной загрузки предприятия, переработки шлака и золы в стройматериалы. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 30. Влажность 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСАВ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 4000 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
4: Сделано в Беларуси.

Сохраним друг друга. Я все ждал, что поумнеешь. С этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечений
0: погасили и не заметили.

0: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте build.shop.by.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Всем привет, с вами Олеся Евстигнеева. Слушайте мои песни на радио Зефир FM.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
3: Сделано в Беларуси.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 92 копейки, евро 3.36, за 100 российские дают 3.64 белорусских. Белорусская универсальная товарная биржа аккредитовала первого брокера в Индии. Основное направление деятельности компании – экспорт, импорт и дистрибуция сырьевых и несырьевых товаров. Сегодня на БУТБ аккредитованы 17 резидентов Индии. За 7 месяцев 2026 года они совершили биржевые сделки на общую сумму 2,6 миллиона долларов. В структуре биржевого товарооборота преобладал импорт из Индии с удельным весом 68%. Минский тракторный завод в этом году собирается расширить сеть собственных сервисных центров в нашей стране. Это позволит аграриям облегчить обслуживание и ремонт техники МТЗ. В ближайшее время 1 мастерская появится в Шклове, 3 в Могилевской области. Изучается возможность их работы в Брестской и Витебской областях. Всего у предприятия сейчас насчитывается 24 сервисных центра. Российский экспортный центр открыл свое представительство в Бразилии. Офис расположен в Рио-де-Жанейро. В его задачи входит полное сопровождение внешнеторговых проектов, организация переговоров, юридическое и логистическое консультирование. Ключевые сферы взаимодействия – промышленность, строительство, агропромышленный комплекс. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 92 копейки, евро 3.36. За 100 российских дают 3.64 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 35 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $80.25 за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В суши-пицца-бар «Сушилка» требуется повар. Телефон плюс 375-29-196-08-90. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 30. Влажность 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не будет.

0: Отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

бока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнений.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: Образование.
1: С 1 сентября в школах будут внедрены новации по питанию детей. В одноразовом вводится единый вид приема пищи – второй завтрак. Во вторую смену – полдник. Состоять он будет из трех блюд. Школьников разделят на три группы по классам. Это обеспечит лучший учет физиологических потребностей.
0: Детали.
1: В 7 районах Беларуси введены запреты на посещение лесов. В Ельском, Жидковичском, Калинковичском, Мозырском, Наравлянском, Петриковском и Светлогорском. Актуальную информацию можно посмотреть на официальном сайте Минлесхоза.
0: В мире.
1: Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра. Население предупредили об ограниченности ресурсов и призвали к экономии. Власти ввели лимит на водопользование и снижение потребления электроэнергии. Новоднестровское водохранилище заполнено лишь наполовину.
0: Технологии.
1: Иранские исследователи представили разработку в области интеллектуальных систем. Ноу-хау позволяет нескольким автономным агентам обучаться и принимать решения, одновременно координируя свои действия. Ученые утверждают, такой метод открывает широкие возможности для робототехники, интеллектуальной инфраструктуры и автономных технологий. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 28. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 30. Влажность 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Брестской области завершили уборку озимого рапса. Его урожайность 32,6 центнера на гектар. Вспаханы под сев культуры 70% площадей. Ее клин увеличат на 2000 гектар. Сев в районе планируют завершить к 25 августа. Осталось убрать 15% площадей зерновых и зернобобовых культур.
0: Детали.
1: В Беларуси с 6 августа упрощены правила пребывания в пограничной зоне. Для подтверждения личности можно использовать не только паспорт, но и пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет. Упрощается порядок согласования отдельных работ. Изменения призваны сделать посещение приграничных территорий более удобным, сохранив необходимый уровень безопасности.
0: В мире.
1: Эстония возьмет у Евросоюза кредит на 2 миллиарда евро для оборонных нужд. Закупки должны быть выполнены не позднее 2030 года. Планируется укрепление систем ПВО, закупка военных транспортных средств, артиллерийских снарядов и других боеприпасов.
0: Вот это да!
1: Новая высокодетальная геологическая карта Луны создана в Китае. Разработка основана на актуальных данных, собранных в рамках национальной программы изучения спутника Земли. Ученые зафиксировали 13 тысяч ударных кратеров и 81 ударный бассейн. Систематизированы 14 разновидностей геологических структур и 17 категорий лунных горных пород. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 28. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 30. Влажность 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, вы слушаете самую сладкую радиоволну. Ну что, четверг, 6 августа уже, друзья. Но мне кажется, это совсем незаконно. Ведь уже практически пятница, уже завтра. Да перезагрузка. А лето пролетает со скоростью света. Но сегодня у нас есть отличный повод притормозить, ведь впереди выходные, а значит, сегодняшний день нужно отработать на максималках, друзья. Ну вот, чтобы вечером выдохнуть, без капли вины. Так что заряжаем плейлист погромче, кофе покрепче, ну и поехали делать эти летние дела на самой сладкой радиоволне.
1: Так звучит город. Zephyr FM.

0: Ну что ж, еще раз доброе утро. С вами Наримята на самой сладкой радиоволне. Напомню, что за окном уже август, шестой его день. И необычный четверг, в котором вот прячется маленькое чудо. Ведь августское лето пахнет ну, совсем иначе. Оно чуть ленивее июльского. Да и уже в воздухе, мне кажется, звенят первые нотки осени. Ну что ж, сегодня идеальный момент нажать на паузу. Ну и не ждать выходных, а поймать вот эту ту самую минуту. Например, открыть окно, услышать город, допить свой чай, пока он действительно горячий. Сделать все свои дела и быстрее выдохнуть от рабочих моментов. Да и пускай этот четверг будет для вас неспешным, очень теплым. Ну и оставайтесь, конечно же, на волне 95.4. В эфире только хорошая музыка. Дельта Гуля. Далее послушаем Мадонну Фейда. И моя Мишель с треком «Ветер меняет направление».
1: Ветер меняет направление.
0: Остаемся на эфире ФМ, а я Наримята расскажу, какие же погодные условия нас ожидают на сегодняшний-то день, что сулят нам звезды гороскопа, много интересных научных фактов, ну и, конечно же, наша традиционная игра «Куда же ты без нее» с 13 до 14 часов.
2: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ну что ж, середина часа, вы слушаете Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимята. Напомню, что сегодня 6 августа и самым жарким областным центром станет Гомель. Днем там же ожидается до 37-39 градусов жары. В Гродно наиболее вероятны дожди и грозы. При грозе ветер может усиливаться аж от 15 до 20 метров в секунду. В Могилевской области температура воздуха поднимется от 35 до 37 градусов тепла без существенных осадков. Ну что ж, продолжаем наслаждаться летними деньками. Конечно же, мы это будем делать на самой сладкой радиоволне. Так что делаем звук громче и наслаждаемся музыкальными треками.
1: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко встретится с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Ахмедом Атафо. Он совершает официальный визит в Беларусь. Стороны обсудят перспективы расширения сотрудничества и наметят конкретные меры по углублению двустороннего взаимодействия.
0: Город.
1: Накануне в Бобруйске был дан старт международному турниру по хоккею на кубок председателя Бобруйского горосполкома. По итогам первого дня соревнований первенство удерживают магнитогорские «Стальные лисы» и владивостокский «Тайфун». Сегодня в 13:00 пройдет игра между победителями, а в 18:00 встретятся «Динамо-Шинник» и «Крылья Советов».
0: В мире.
1: Чистая прибыль немецкого авиагиганта «Люфтганза» сократилась почти на 90%. Причины ухудшения финансовых результатов – рост цен на авиационное топливо, забастовки пилотов. В компании оценили дополнительные расходы на керосин в 750 миллионов евро. Перевозчику удалось компенсировать 60% роста затрат на топливо за счет повышения стоимости авиабилетов. Цены продолжают расти.
0: Вот это да!
1: Двух гипоаллергенных бигли вывели ученые в США. Ученые отредактировали генетический код клеток кожи собак и отключили основной ген, который отвечает за выработку аллергенных белков. Родились здоровые щенки в сентябре 2024 года.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Суши, пицца, бар, сушилка, требуется повар. Телефон +375 29 196 08 90. В Бобруйске сейчас солнечно, +32. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня +30. Влажность 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, вы слушаете эфир ФМ, с вами по-прежнему Налимята. Напомню, что сегодня 6 августа, друзья, да, последний месяц лета. Время, когда организм требует максимальной поддержки после активного солнца и перед осенним сезоном. И если искать идеальную витаминную бомбу, то это авокадо. Его не зря специалисты называют самым сбалансированным фруктом на планете. В одной зеленой маслянистой мякоти прячется практически все, что нужно нашему телу и прямо сейчас. Витамины А, Е, К, целая группа В, фолиевая кислота, калий, магний и много-много других витаминов. Именно эти вещества отвечают за нашу энергию, крепкие нервы и сияющую кожу в конце лета. Кстати, чтобы проверить спелость, просто слегка нажмите на кожуру авокадо. Она должна немного продавливаться и тут же вернуться в форму. Вот так, друзья. Так что наслаждаемся не только летом, но и фруктами, и овощами, чтобы витаминизироваться и быть бодрыми и веселыми. Ну а чтобы душевное было состояние прекрасным, конечно же, нужно слушать отличную музыку. А ее можно послушать на Zephyr FM. Делаем звук громче.
1: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного?

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билд.шоп.бай».
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, почти середина часа на Zephyr FM, с вами Нелимета, и давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, четверг, 6 августа. Гороскоп на сегодня советует нам сконцентрироваться на деньгах. Вот так. Подумать, как именно их приумножить, как закрыть какие-то долги, либо продвинуться вообще по карьерной лестнице. Все это можно решить хотя бы, ну, не быстро. Отлично сгонять в магазин, забить холодильник продуктами. Не стоит отвлекаться на это в другой день. Вот так. Поверьте, задач и так будет много. Если захотите обновить гардероб, то будьте аккуратнее. В порыве можно купить что-то красивое и очень дорогое, но плохого качества и вообще непригодное для длительной носки. Так что думайте, а уже потом расплачивайтесь. Ну что ж, верить гороскопу или нет, как всегда я говорю, это дело каждого. Ну а оставаться на волне 95.4 обязательно. Тем более в середине этого часа прозвучит новый трек от Ванин Триента «Недоступно».
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: На календаре 6 августа, друзья. Ну и лето прощается с нами самым щедрым солнцем и дарит последние по-настоящему теплые дни. Мне кажется, это идеальное время, чтобы сесть на велосипед и отправиться навстречу ветру. Кстати, это отличный способ продлить себе лето без вреда для фигуры. Час активной велопрогулки сжигает около 600 калорий. Это полноценный обед или половина торта Наполеон? Ну, так что выбирайте сами, что приятнее отработать под августским небом. Главное, крутить педали в свое удовольствие. Ну и, конечно же, как же без музыки? Альберт Брайт Уит на самой сладкой радиоволне. Выбираем себя под трек «Эгоистка» от Зиверт. И быть первыми от «Нелета» Татьяны Булановой. А с вами Нелимята. Услышимся уже в следующем часу. Кстати, напомню, что с 13 до 14 часов пройдет наша традиционная игра на Зефир ФМ. Не пропустите.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир ФМ.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Атафом. За первое полугодие 2026-го взаимный товарооборот достиг 76 миллионов долларов. Синеокая экспортирует молоко, сгущенные и сухие сливки, соевое масло.
0: Криминал.
1: Жительница Витебска под разными предлогами выманивала у знакомых деньги. Потратить она их планировала на развитие бизнеса, покупку стройматериалов, выгодного инвестирования. За год от 8 потерпевших она получила свыше 205 тысяч рублей, а затем перестала выходить на связь. Обманутые люди обратились в милицию. Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
0: В мире.
1: В Грузии произошел третий за две недели блэкаут. Причина – работы на Ингурской гидроэлектростанции. Была нарушена работа железных дорог и столичного метрополитена. На улицах не работали светофоры и уличное освещение. К настоящему моменту подача электроэнергии в стране полностью восстановлена.
0: Технологии.
1: Британский институт безопасности искусственного интеллекта обнаружил. ИИ-агенты начали несанкционированно манипулировать людьми. Они создавали фейковые личности и пытались убедить людей одобрить использование вредоносного ПО. Сооснователь программы призвал поставить разработку моделей на паузу. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 32. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 30. Влажность 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Ну что ж, пришло время для нашего традиционного розыгрыша, друзья. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему Налимята. А разыгрываем опять аппетитный приз. Но сегодня будут роллы Калифорния от суши у бара «Сушилка». Мне кажется, для обеденного времени это отличный повод заказать любимые роллы, либо попытаться их выиграть в прямом эфире на Zephyr FM. Роллы Калифорния от суши бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, где большой выбор азиатской и итальянской кухни. Можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. И желательно и обязательно этим воспользуйтесь, друзья. Не упускайте момент. А прямо сейчас в прямом эфире испытайте свою удачу и выиграйте роллы Калифорния, ответив на мой вопрос. Как вы думаете, почему нельзя есть имбирь вместе с суши? Да, их подают к суши, но одновременно кушать нельзя. Для чего? Ответьте на мой вопрос. А и отправляйте свой ответ в виде смс на короткий номер радио 9544. И в конце этого часа уже должен определиться победитель, поэтому торопитесь и выиграйте роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка».
1: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: что, друзья, обедаем со вкусом. Так что пришло время, точнее, продолжаем наш традиционный розыгрыш на Zephyr FM. А разыгрываем аппетитные роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка», где большой выбор азиатской и итальянской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А прямо сейчас на волнах самого сладкого я на Лемята разыгрываю роллы Калифорнии. И можно выиграть таким образом. Слушать внимательно мой вопрос. И правильно, и быстрее всех ответить на него, отправив свои ответы в виде смс на короткий номер радио 9544. Почему же нельзя есть имбирь вместе с суши одновременно? Да, их подают, но одновременно нельзя. Почему? Отвечайте быстро и правильно, отправив свой правильный ответ на короткий номер радио 9544. Ну, победитель, конечно же, получит аппетитные роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка». И он определится уже в конце этого часа.
1: Радио без тормозов.

0: Ну что, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша в прямом эфире. На Zephyr FM разыгрывала я на Лимята Роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, и там есть большой выбор. Не только азиатской, но и итальянской кухни. Также можно делать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы выиграть те самые роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка» в прямом эфире на Zephyr FM, нужно было просто внимательно слушать мой вопрос и, конечно же, правильно и быстрее всех на него ответить, отправив свой правильный ответ на короткий номер радио. Вопрос звучал так. Почему нельзя есть имбирь вместе с суши? Да, их подают вместе, но одновременно их кушать нельзя. Ну, маринованный имбирь нельзя есть одновременно потому что его яркий и острый вкус, ну, полностью заглушают нежные вкусы рыбы и риса. Из-за этого рецепторы, ну, теряют способность чувствовать истинные оттенки блюда. Ну, имбирь для того и подают, чтобы очищать те самые рецепторы. Его едят в перерывах между разными видами суши, чтобы, ну, смыть вкус предыдущего кусочка. Ну что ж, давайте узнаем, кто же наш сегодняшний победитель и кто правильно и первее всех ответил на данный-то вопрос. А это абоненты, чьи цифры заканчиваются на 49-63. Мы вас поздравляем! Вы наш сегодняшний победитель и выиграли роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка». Позже с вами свяжемся обязательно и расскажем, где и как забрать свой приз. Ну, остальные остаетесь на волне 95.4. Наслаждаемся музыкальными треками и хитами. И впереди нас ждут актуальные новости города и страны.
1: Дневной Зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Глава МИД Алжира заявил, результаты и темпы развития сотрудничества с Беларусью действительно впечатляют. Работа идет по 43 направлениям. Реализуются достигнутые соглашения. Создана новая договорно-правовая база. До конца года планируется провести заседание межправ комиссии и организовать несколько визитов высокого уровня.
0: Экономика.
1: Беларусь входит в топ-5 экспортеров молочной продукции. К 2030 году экспорт достигнет 12 миллиардов долларов. Синеокая обеспечивает себя на 140% мясом и мясопродуктами, на 130% яйцами, на 300% молоком и другой молочной продукцией.
0: В мире.
1: Почти без освещения остался Будапешт. Столица Венгрии экономит энергию. Отключена подсветка 300 архитектурных объектов, включая здание парламента. Не светятся рекламные баннеры. Пустуют офисы. Причина – рекордно низкий уровень воды в Дунае. Атомная станция ПАКШ отключена и работает на 10% от своей мощности.
0: Вот это да!
1: Самую крупную осу Европы обнаружили в агрогородке Лясковичи Гомельской области. Самка с колей гиганта кормилась на цветущем полевом бадяке. Это редкое насекомое включили в Национальную красную книгу Беларуси в 2015 году. Популяция находится под серьезной угрозой из-за экологических факторов и человеческой деятельности. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 34. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 30. Влажность 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: что ж, на календаре четверг, друзья, 6 августа, лето в самом разгаре, но календарь безжалостно напоминает, что август уже перешагнул экватор, и впереди 2 дня выходных, так что, ну что ж, ловим момент, друзья. Оставайтесь настроены на нашу волну 95.4, впереди много хорошей музыки и отличного настроения.
1: Дневной зефир.

0: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте Build.shop.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Август набирает обороты, друзья. Сегодня 6 августа, но 12 августа будет большой парад планет. Готовьте видеокамеры и фотоаппараты. До восхода 4-5 утра в одну линию выстроится Уран, Нептун, Меркурий, Марс, Сатурн и Юпитер. Четыре из них видны невооруженным глазом. Для Урана, Нептуна понадобится бинокль либо телескоп. Ярче всех красноватый Марс и желтоватый Сатурн. Лучше наблюдать, конечно, вдали от города с открытым горизонтом. В этот же день солнечное затмение и пик Персеид. Но ученые напоминают, это просто красивое шоу. Никакого влияния на Землю нет.
1: Дневной зефир.

0: В эфире четверг, друзья. Шестой день восьмого месяца. Но кто-то скажет, что лето пролетает слишком быстро, а я на лимят скажу. У нас впереди еще целый вечер четверга, пятница и выходные. Так что есть чем заняться в это время. Не теряйте ни минуты, занимайтесь максимально полезными и приятными вещами. Ну и, конечно же, оставайтесь на волне 95.4. Ну а я на лимята вам желаю прекрасного вечера и услышимся уже завтра в эту пятницу с 11 утра.
1: Радио «Зефир».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Совмин Беларуси утвердил новый перечень территорий, пострадавших от Чернобыльской аварии. Из списка исключили 117 деревень и городов. Радиационная обстановка в ряде районов заметно улучшилась. Решение принято по результатам обследования загрязненных территорий, отбора проб почвы и оценки дозовых нагрузок на население. Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года.
0: Город.
1: Внеочередная 21-я сессия Бобруйского горсовета депутатов состоялась под руководством Ирины Рынейской. Внесены изменения в бюджет города, инвестиционную программу. Оба документа имеют социальную направленность и нацелены на конкретный результат.
0: В мире.
1: В эстонском Тарту школьников с нового учебного года будут обучать управлению БПЛА. В профильном ведомстве объясняют создание такого курса растущей потребностью в национальной обороне. В будущем программы этой сферы планируется внедрять и в детские сады.
0: Вот это да!
1: Первый полет пассажирского беспилотника с человеком на борту прошел в Астане. Летательный аппарат рассчитан на 2 пассажиров. Способен развивать скорость до 130 км в час и преодолевать расстояние до 35 км. Его планируется использовать также для оказания экстренной медицинской помощи, доставки медикаментов, выполнения задач пожаротушения и логистики. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 34. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 30. Влажность 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ! С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
6: Сделано в Беларуси.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: И порт «Бронко» расширяют сотрудничество для развития белорусского экспорта. Компаниям «Синеокой» будет открыт прямой выход к морской гавани Балтийского региона. Это позволит обрабатывать генеральные, навалочные контейнерные поставки.
0: Город.
1: Лед кипит. Сегодня в Бобруйске второй день турнира «Кубок председателя горосполкома». Любителей этого вида спорта ждет настоящая битва. Две игры, четыре клуба. И каждый хочет доказать, что он достоин трофея. «Динамо» Шинник в 18 часов встретится с крыльями советов.
0: В мире.
1: В Румынии из-за обмеления Дуная и дефицита электроэнергии перезапущенная угольная ТЭЦ. Первый энергоблок АЭС «Черновода» остановлен из-за засухи. Второй работает в ограниченном режиме. Электроэнергетическим структурам страны рекомендовано работать на максимальной мощности. Власти просят людей, компании и государственные органы сократить потребление энергии в часы пик.
0: Вот это да!
1: В турецком городе найдена статуя бога медицины Асклепия и его сына и помощника Телесфора возрастом 1800 лет. В древности они символизировали лечение и сохранение здоровья. Артефакт входит в число важных археологических находок. Он подтверждает существование культа Асклепия и роль верований, связанных с исцелением. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 34. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 30. Влажность 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Пожары и происшествия. Анализ и статистика чрезвычайных ситуаций. Мнение экспертов и лайфхаки от МЧС. Все о безопасности в самом информативном шоу «С огоньком». Только на Zephyr FM.
1: 16 часов и 5 минут. Бобруйский привет всем, друзья, кто с нами на одной волне. Да, это Zephyr FM, шоу «С огоньком». Евгений Товстик меня зовут. И как всегда по четвергам в преддверии очередных выходных мы говорим о безопасности. Куда же без нее? И действительно, видите, что за окном происходит. И погода вносит свои коррективы и в наше настроение, и в наше здоровье, и в безопасность тоже. Поэтому я расскажу, к чему же призывают в эти дни, в эти жаркие дни спасатели Беларуси. Обязательно расскажу о чрезвычайных ситуациях за рубежом, но буквально через несколько минут расскажу, какая же обстановка сейчас в лесах Бобруйщины. Можно ли сходить безболезненно в лес в эти выходные? И что должен взять с собой уважающий себя грибник, если уж и в лес можно? Об этом и не только в шоу «С огоньком». Здесь все о безопасности. Не переключайтесь.
0: Шоу спасателей.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: 16 часов и 12 минут в Бобруйске. Всем привет, друзья. Евгений Товстик по эту сторону микрофона. В студии хорошо, прохладно. Простите меня за это откровение, но на улице, сами понимаете, какая погода. Да, природа вносит коррективы в наше настроение, в наше здоровье. И хочется, конечно же, как-то эту природу попросить. Помоги, вот сделай так, чтобы было комфортно. Но разве нам можно угодить? И холодно плохо, и жара плохо, и вот как-то хочется золотой середины, но где же ее найти? Вот такой большой вопрос. Плюс ко всему, нам же хочется летом отдыхать, ходить на водоемы, ходить в лес, в наше лесное богатство, там, где действительно хорошо дышится, там, где можно поискать грибочки и ягоды. Вот только МЧС тоже трубит в набат и предупреждает, сколько теряется каждый год людей, которые ходят в лес и не знают банальных простых правил. Давайте вот все-таки поймем и решим раз и навсегда, как безопасно в лес сходить, помогут нам эксперты.
0: Мнение эксперта.
1: Рядом со мной инженер по охране леса Бобруйского лесхоза Сергей Носов. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.

0: отправиться, а уж потом рассуждать о том, как не заблудиться. Вот перед тем, как в лес отправиться, мы смотрим в нашу интерактивную карту. На сегодняшний момент, Сергей Анатольевич, расскажите, какая ситуация на Бобруйщине, можно ли сейчас отправиться в лес?
1: Да, на Бобруйске сегодня, на территории Бобруйского лесхоза введен третий класс пожарной опасности. Mm-hmm. Что это значит? Значит, пешком ходить можно, на машине в лес заезжать, к сожалению, сейчас нельзя.
0: Так, то есть это ограничение либо запрет?
1: Это ограничение посещения леса.
0: А как вот людям отличить эти два понятия?
1: На сайте Министерства лесного хозяйства есть интерактивная карта запретов и ограничений посещения леса. Там все просто, на самом деле. Открывается карта, выбирается свой район. Если зеленое, можно ходить. Если желтое, нельзя ездить. Если красное, нельзя ходить и ездить.
0: Почти как светофор. Правила,
1: да,
0: правила
1: да,
0: такие.
1: Ну, да, все интерактивно.
0: На сегодняшний момент, если взглянуть на эту карту, вот, повторюсь, Сергей Анатольевич сказал, сайт Министерства лесного хозяйства. Очень просто это все найти. Сайт зелененький, яркий, как лес. Внизу сайта буквально пару новостей взмахнули, и находится та самая карта. Мы сейчас, вот прямо сейчас смотрим вместе с Сергеем Анатольевичем на эту интерактивную карту практически во всей стране. Практически буквально два региона только разрешено во всей стране ограничение на посещение леса. А если взглянуть уже на Гомельскую область, то у нас уже практически она вся красная. Там везде запреты. И чего нам ждать? Как вводятся вот эти ограничительные меры? Зависит это от погоды, от какого-то еще фактора?
1: Да, самое главное — это осадки. Если идут дожди, то карта зеленеет. Если дождей долго нету, сначала желтеет, ну, потом и краснеет. Вот как видно с нашей сегодняшней карты, уже с востока к нам, на нашу область тоже надвигаются уже красные запреты. Там уже, вот в Стеславском районе введены уже запреты посещения леса.
0: Ну, то ли еще будет, да, сейчас уже прогнозируют нам синоптики и грозы, и осадки, и град. Ну, будем смотреть. Вот о чем мы говорим, смотрите внимательно интерактивную карту. Кстати, как обстановка с пожарами? Были ли в этом году пожары на территории Бобруйского района?
1: Да, на территории Бобруйского лесхоза зафиксировано 14 возгораний. Мы их пожарами не назовем, а это благодаря слаженным действиям государственной лесной охраны, оно осталось только возгорание. То есть это очень маленькая площадь. На самом старте они были все затушены. Поэтому 14 случаев у нас зафиксировано.
0: Каковы в основном причины? Кто виновник этих возгораний? Все само происходит. Человек.
1: Ну, основная причина все-таки это неосторожное обращение с огнем.
0: Окурки?
1: Окурки, то есть это те же грибники, ягодники, которые заходят в лес. Многие курят, непотушенная сигарета остается на сухой траве, и это все очень быстро, с небольшим ветерком разгорается за считанные минуты.
0: Да тем более в такую погоду, да. Поэтому, друзья, вот помните про это, и, пожалуйста, берегите лес от всяких возгораний. Мы уже поняли, как нам промониторить, да, обстановку. Заходим на сайт Минлесхоза. Как же дальше действовать настоящему грибнику? Как не допустить пожара? Что взять с собой? Вот как уважать лес?
1: Ну, в первую очередь, если будем говорить про пожары или даже про посещение леса, то есть, если собираетесь в лес, ну, наверное, проще всего это как-то взять паузу в том же курении и с огнем. Не разжигать, те же сигареты не запаливать. Это же все может привести к беде. Если взять само посещение леса, то в первую очередь, когда идете в лес, зарядите мобильный телефон. Или как еще наше население любит одеваться в лес, в зеленую форму, там, защитную одежду, которая, если что-то с человеком случится, она в лесу не видна. Желательно при посещении леса одевать яркую одежду. То есть что-то оранжевое, возможно, с какими-то светоотражающими элементами. Если вдруг что-то с человеком происходит, ну, его же проще найти по таким отличительным особенностям.
0: Да, еще на яркой одежде хорошо видны клещи.
1: Ну, в том числе, да, да.
0: Так, хорошо, но если все-таки человек не находит каких-то ориентиров, вот не может прислушиваться к звукам, куда звонить? Давайте напомним.
1: Звонить, ну, в МЧС, в любую службу, которая вам

0: Куда можно дозвониться? Ну, как правило, человек, если заблудился, там-то и телефонов вряд ли мобильная связь берет. Тут самое важное определиться, найти дорогу. Хоть какую-то дорогу, по этой дороге в любом случае куда-то можно выйти. Если есть возможность выйти на связь, то сообщить либо в службу спасения, либо в лесхоз, либо родственникам позвонить, сказать, что потерялся. Но для этого родственники должны знать, в какую сторону вы пошли. Леса.
1: Вот, поэтому общайтесь с родственниками, предупреждайте, куда идете. А, кстати, про нарушителей. Вот, люди игнорируют запреты. Есть ли такие?
0: Да, многие люди даже в период ограничения и запретов все равно посещают лес. Бобруйский лесхоз работает в этом направлении, но стараемся население все-таки вести профилактические беседы. То есть выезжаем в места массового скопления населения в жаркие погоды. Работа по распространению листовок, по объяснению, что нельзя разжигать костер. Если вдруг уже, ну понятно, что всем хочется к водоемам, всем хочется к каким-то речкам, к воде в жаркую погоду. То есть если даже какой-то шашлык пожарить, то все это должно быть в закрытом мангале, на песке, ни в коем случае не на траве.
1: То есть, ну и не тогда, когда действуют ограничения.
0: Конечно, нет, конечно нет.
1: Да. Вот, поэтому берегите лес. Спасибо большое, Сергей Анатольевич Носов нам рассказал о том, как не потеряться в лесу, как беречь себя. А еще наш любимый лесхоз призывает к безопасности. Беречь природу от огня. Для этого смотрите на интерактивную карту. Она всегда обновляется. Вот перед тем, как в лес пойти, обязательно загляните на интерактивную карту, чтобы не нарушить закон. Еще раз спасибо. Сергей Анатольевич Носов, инженер по охране леса Бобруйского лесхоза, был у нас в гостях. Еще впереди много всего о безопасности. Всем хорошего дня и не переключайтесь.
2: Огонь. Спасайся, кто может!

0: Реклама.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ! С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Шоу спасателей продолжается. 16:28. Я надеюсь, у вас чемоданное настроение. Ну, во всех смыслах, куда бы вы ни собирались. Просто с работы, либо у вас путешествие на носу. Вот все хорошо. Лето, все хорошо. Я уже давно понял, что отдыхать летом, это в любом случае здорово. Выезжаете вы куда-то дома, остаетесь, дачные дела. Все хорошо. Вообще нужно думать позитивно, друзья. Ну и не забывать о безопасности. Безопасностью необходимо заниматься. И спасатели всегда призывают беречь себя и свое имущество от самой страшной огненной стихии. Какие чрезвычайные ситуации произошли за неделю в мире, прямо сейчас в нашей рубрике.
0: Новости с огоньком. Неделя в мире.
1: Итак, друзья, неделя в мире. Что же произошло за прошедшую неделю? Землетрясение в Японии. 28 июля 38 человек погибли и более 140 травмированы в результате землетрясения магнитудой 7,1 балла в районе префектуры Камамото на острове Кюсю в Японии. Без электричества остались почти 2000 домохозяйств. По данным местного правительства, в результате удара стихии повреждены 3500 зданий. Лесные пожары в Греции. Трое пожарных погибли при тушении лесного пожара, возникшего в районе Ретимна на севере острова Крит в Греции. Ситуация на острове значительно улучшилась, но пожарные остаются в готовности и продолжают ликвидировать повторные очаги. Во всех регионах к западу от Афин пожарная полиция и медики были вынуждены отступить перед стремительно распространяющимся огнем. Порывы ветра достигали более 70 км в час. В воскресенье в некоторых регионах Греции ожидается чрезвычайно высокий риск новых возгораний. Сход лавины в Пакистане. Там 10 альпинистов погибли в результате схода лавины на горе Броуд-Пик. После схода лавины связь с альпинистами была потеряна. Спасательные команды смогли установить местонахождение погибших, однако им пока не удалось извлечь их и спустить вниз. Поисково-спасательная операция осложняется из-за сложного рельефа и неблагоприятных погодных условий. Это новости из-за рубежа. Больше новостей находите на нашем официальном телеграм-канале МЧС Беларуси. Там же вы найдете все самые нужные полезные советы от МЧС. Узнаете, как живут белорусские спасатели. МЧС Беларуси. Помощь рядом.
0: Огонь! Сделано в Беларуси!

0: Дневной зефир.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали. Сияй.

0: огоньком. Шоу спасателей.
1: Шоу спасателей продолжается. 16:50 на студийных часиках. Евгений Товстик, это я. Желаю вам хорошего четверга, а еще предстоящих выходных, безопасных выходных, пока синоптики нам пророчат, ну, не самую нашу любимую комфортную погоду. Да, пророчат жару, а плюс ко всему грозы местами по стране, град, дожди. Смотрите обязательно за прогнозом погоды, обращайтесь в наши официальные телеграм МЧС Беларуси. Каждый день в 6 утра там уже новый для вас прогноз погоды и все возможные предупреждения о климатических аномалиях. Жаркая погода, что же спасатели рекомендуют? Если вас все-таки тянет к водоемам, то купаться необходимо только в специально оборудованных местах. На таких пляжах дежурят спасатели, а купание в неизвестных или запрещенных местах может привести к трагедии. Детки всегда должны быть под присмотром взрослых. Даже в мелкой воде ребенок может потерять равновесие, оказаться в опасности. Нарукавники, жилеты, спасательные круги – полезные помощники, но они не заменят чуткое родительское внимание. При плавании рассчитывайте свои силы и не заплывайте за буйки, ведь буйки – это граница безопасности. За ними могут быть резкие перепады глубин, сильное течение, водный транспорт и другие скрытые опасности. Даже хорошему пловцу внезапная усталость или изменение погоды могут не оставить времени для возвращения. И да, никакого алкоголя перед купанием и во время него, естественно. Алкоголь притупляет реакцию и координацию, что в воде смертельно опасно. Если в ближайшие выходные вы захотите отправиться в лес, то буквально в начале этого часа мы давали вам советы. И самый первый и один из главных советов – это посмотреть, есть ли запреты либо ограничения в вашем регионе. Если цвет зеленый, то добро пожаловать в лесной массив. Даже если желтый, то можно пойти, а вот въезжать уже на транспорте нельзя. Эти нюансы необходимо соблюдать. Если вы все пропустили и забыли, то наша рубрика «Юный спасатель» еще раз расскажет о том, как безопасно сходить в лес. На сегодня все. Берегите себя. Пока.
0: Юный спасатель.
2: Всем привет. Меня зовут Александра, и вот вам мой совет. Как хорошо отправиться летом в лес. Собрать землянички, черники и просто подышать свежим воздухом. Мама боится, что мусу можно потеряться, а я говорю без паники. А еще у меня всегда при себе рюкзачок безопасности. Я беру с собой заряженный телефон, водичку и что-нибудь вкусненькое, чтобы перекусить. Так как я девочка, одела самые красивые резиновые сапоги. Кстати, один у меня синенький. Делайте так же и не заблуждайтесь в лесу.
3: Сделано в Беларуси.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 92 копейки, евро 3,37. За 100 российских дают 3,64 белорусских. За 7 месяцев 2026 года Белавия увеличила пассажиропоток на 15%. Компания перевезла почти 1,3 миллиона пассажиров. В топ-5 самых загруженных рейсов вошли Матала, Нячанг, Санья, Стамбул, Тель-Авив. С января по июль авиакомпания перевезла 2523 тонны грузов. Это на 119% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На внутреннем валютном рынке Беларуси сложился чистый объем продаж иностранной валюты, как со стороны населения, так и со стороны компаний. Компании и физические лица в июле вместе реализовали на 337 миллионов долларов больше, чем приобрели. Общий объем купленных населением наличных и безналичных денег за месяц достиг 1,208 миллиардов долларов, а проданной 1,422 миллиарда долларов. Разработчик игр FIFA ушел с биржи. Компанию выкупили с рекордным долгом. Контрольный пакет акций в размере 93,4% перешел к суверенному фонду Саудовской Аравии. Общая сумма сделки составила 55 миллиардов долларов. Инвесторы привлекли 20 миллиардов долларов долгового финансирования. Это крупнейший выкуп на заемные средства в истории игровой индустрии. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 92 копейки, евро 3,37, за 100 российских дают 3,64 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 35 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 79 долларов 69 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В суши-пицца-бар-сушилка требуется повар. Телефон плюс 375-29-196-08-90. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области ожидаются дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 22. В дневные часы термометр покажет до 26 градусов тепла. Влажность 75%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. Автосеть. За шинами к нам.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Хотите крылья за спиной?
4: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСАВ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
3: Откуда ты все это знаешь?
4: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
5: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
6: Сделано в Беларуси.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: over or over, 'cause it's not over.
1: Самое удивительное в будущем – это мысль о том, что даже наше время будут называть старыми добрыми временами.
2: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Бобруйске. Ульяновская, 40. Автосеть. За шинами к нам.
1: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билд Шоп Бай».
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.
4: Проживая не одну жизнь, люди веками ищут друг друга и встречаются однажды.

0: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-81-96, 43-10-05, 43-37-54.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

спасут. Ты говорила сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич. Александр Лукашенко встретился с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Ахмедом Атафа. Стороны наметили конкретные меры по углублению двустороннего взаимодействия. Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом заявил Александр Лукашенко. За первое полугодие 2026-го взаимный товарооборот достиг 76 миллионов долларов. Синиока экспортирует молоко, сгущенные и сухие сливки, соевое масло. Глава МИД Алжира подчеркнул: результаты и темпы развития сотрудничества с Беларусью действительно впечатляют. Работа идет по 43 направлениям. Реализуются достигнутые соглашения. Создана новая договорно-правовая база. В Брестской области завершили уборку озимого рапса. Его урожайность 32,6 центнера на гектар. Вспаханы под сев культуры 70% площадей. Ее клин увеличат на 2000 гектар. Сев в регионе планируют завершить к 25 августа. С 1 сентября в школах будут внедрены новации по питанию детей. При одноразовом вводится единый вид приема пищи. Второй завтрак. Во вторую смену полдник. Состоять он будет из трех блюд. В Беларуси 6 августа упрощены правила пребывания в пограничной зоне. Для подтверждения личности можно использовать не только паспорт, но и пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет. Упрощается порядок согласования отдельных работ. Изменения призваны сделать посещение приграничных территорий более удобным, сохранив необходимый уровень безопасности. Внеочередная 21-я сессия Бобруйского горсовета депутатов состоялась под руководством Ирины Рынейской. Внесены изменения в бюджет города, инвестиционную программу. Оба документа имеют социальную направленность и нацелены на конкретный результат. Лед кипит. В Бобруйске проходит второй день турнира «Кубок председателя горисполкома». Любителей этого вида спорта ждет настоящая битва. Две игры, четыре клуба, и каждый хочет доказать, что он достоин трофея. «Динамо-шинник» в 18 часов встретится с крыльями советов. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 31. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области ожидаются дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 22. В дневные часы термометр покажет до 26 градусов тепла. Влажность 75%. Влажность 75%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя и в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 4000 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: всем процент. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Вечерний зефир.

очень жаркого августовского вечера четверга, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Доброго, очень жаркого вечерочка, Бобруйск, пишет Светлана Дегтярева. Привет, братулька, мой родной шмат Женька. Надеюсь, ты сегодня не растаял. Завтра будем дышать. Приветик словила, и твой летит уже к тебе. Хорошего вечера, береги себя. Привет, ты от Андрюхи и Полина. Я жду встречи, очень скучаю и люблю. Самый душевный привет из дома этим жарким августовским вечером летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой мой, улыбнись, когда улыбаешься, то мир кажется в 100 раз прекрасней. У меня все хорошо, жду тебя, люблю и скучаю, лови пищу, обнимашек от всех наших, а отдельные от Олюшки и всей ее семьи. Передаем привет любимому сыну Леди Минченко Вячеславу. Все, Викуша получила, не волнуйся, любим, целуем, обнимаем. Передаю привет моему любимому Барматову Алексею. В такую дикую жару я хочу, чтобы ты знал, ты у меня самый горячий мужчина на свете. Даже без этих плюс 30 за бортом. Очень скучаю. Береги себя и не перегревайся. Целую, твоя Якутяночка. Передаю любящий, тоскующий привет моему любимому родному мужу Цейко Денису. Люблю безумно, до луны и обратно. Целую тебя. Мне очень не хватает тебя. Скучаю безумно. Береги себя. Передайте пламенный привет горячо любимому мужу Дубовцу Дмитрию. Любимка, я очень скучаю, безумно тебя люблю. У нас все хорошо, ждем звоночек, твоя жена и дети. Передаю привет своему любимому брату Ромашке. Очень теплый привет. Пусть сейчас все кажется тяжелым, но ты точно не один. Твоя сила в том, что ты не опускаешь руки и веришь в лучшее. Я с тобой, мы дождемся лучших дней. Люблю тебя, сестра Настя. Жаркие обнимашки, целовашки летят самому милому, любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, написала Алиса. У нас все хорошо, в доме не жарко, не переживай, дети в порядке, кушают абрикосы и передают тебе пламенный привет. До воскресенья, родной, помни, даже в самый трудный момент у тебя есть я. Любим бесконечно, обнимаем всей душой, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята, любимая женушка Лебедиха. Передаю согревающий, скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, конечно, твой приветик расстроил меня до слез, спасибо за все. Мама с Маркушей поехали в деревню с Пинчером, я в Гомеле уже, братики уже там, жду в субботу ближе к 5, так как буду на приеме, люблю очень сильно, целую крепко, обнимаю, ты мое все. Нам очень тебя не хватает от всех наших, огромный привет, сладеньких снов, твоя любимая семья Ладинских. Жаркий солнечный приветик летит нашему родному человеку Людвигевичу Александру. А у нас все отлично, правда, ну очень жарко, что даже тушка из-под дивана не вылазит. Желаем суперского настроения и только хороших новостей. Выше нос, прорвемся. А мы по-прежнему скучаем, любим и ждем. Завтра я на работе, мама на рынке. Будем ждать звоночек, кому захочешь, набирай. Хорошего вечера. Новогрудок тебя ждет, твои родные. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Очень жаркий августовский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Мой любимый муж Стас, привет, это твоя Валя. Сегодня перебирала в памяти наши поездки, особенно та ночь в палатке, когда над ней разлетался салют. Только мы с тобой и наша любовь достойны такого внимания. Как же хочется просто взять тебя за руку, встать на цыпочки и нежно поцеловать. Жду тебя. Самолюбящий приветик братику и сыночку Жику Владимику, пишет Ольга Рожко. Братик, у нас все хорошо, сегодня очень жарко, поэтому почти целый день в номере. Бегаем по процедурам, кушаем, развлекаем Таську. Завтра набирай маме, лучше утром будет очень ждать. Братик, хорошего вечера, береги себя, целуем, обнимаем и очень ждем. Приветики передаем нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. У нас все нормально, не хватает только тебя. Серафим неожиданно уехал на шахматные сборы. Теперь он в 40 километрах от Машеньки. Все ждут тебя. Передаю жаркий приветик любимому королю Хайдару от Алины. Мой любимый родной, береги себя, я обожаю тебя, люблю и очень-очень скучаю. Желаю прекрасного вечера и много улыбок, хорошего настроения, все скоро будет хорошо и разрешится самым лучшим образом. Целую и обнимаю. Всем доброго вечера, желает Татьяна Триневская. Передаем огромный, скучающий, любящий приветик любимому, родному, дорогому человеку, нашему сыночку Александру. У нас все хорошо, очень тебя не хватает. Хорошего настроения, сыночек, и доброго, уютного вечера. Безумно любим и ждем с нетерпением. До скорой встречи, береги себя. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Передаю пушистый приветик Лёшке Дайнеко, написала Валерия Карпова. Душевного подъема, горящего сердца и добрых мыслей. Пусть каждый шаг будет подтверждением, что ты на правильном пути. Бесконечно скучаю и люблю. Лови много бусик и нежность, которой хватит на целую вселенную. Передаю домашний приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Двиневская. На улице жара невыносимая, у нас все хорошо, собираюсь на работу. Артем гуляет с друзьями, люблю очень сильно, обнимаю, крепко целую. Хорошего вечера, твоя семья. Любящий приветик своему Владимиру посылает Ольга Протасовская. Мась, очень рада была сегодня увидеть и услышать. Я люблю тебя так сильно, что даже расстояние не сможет сделать мои чувства меньше. Оно лишь заставляет скучать еще сильнее и мечтать о нашей встрече. Мась.

Игорь Виляшу. Дорогие Игорь, как здоровье, как настрой? У нас так само тепленько сегодня. Завтра уже обещаюсь на несколько градусов меньше. То будет легче дыхать. Обнимаю тебе и зычу доброго вечера. Марися. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком. 95.4 FM.

Заряжаемся позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик любимому братику, пишет Ирина Прокопенко. Крепко целую и обнимаю тебя, мой родной. Ну а мы тем временем отправляемся в Инстаграм четверга, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаем теплый морской приветик нашему дорогому Кириленко Никите. Сынок, братишка, как ты у нас? Все хорошо, водичка очень теплая, очень жарко. Безумно скучаем, вот бы и ты был тут с нами. Обязательно привезем для тебя вкусняшки с морька. Скорее бы услышаться, увидеться и обняться. С любовью, твоя семейка. Самое сладкое радио «Зефир». Передайте, пожалуйста, привет четверга моему любимому родному сыночку Аристарху. Бывают минуты грустинки, когда я смотрю на ваши детские фото, и на душе становится радостнее. Люблю тебя всем сердцем. Передаю привет мужу Александру Мильтову. Саша, у нас все хорошо, я потихонечку работаю дальше, не сдаюсь. От друга большой привет. Так, все, по телефону обсудим. От доченьки тоже привет большой. Маша и Санечка. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я твой грех, а ты мое безумие. Отголосок призрачной мечты.

люблю тебя бесконечно, твоя жена. Передаю домашний приветик своему любимому мужу Якимовичу Сергею. У нас все хорошо, чего и тебе желаю, родной. Завтра будем ждать звоночек. Люблю и скучаю, и жду. Твоя Анютик. Огромный привет, Шпак Василию. Братишка, ты лучший, мы всегда рядом. Помни об этом. Хорошего вечера и настроения. Любим тебя. Пламенный и скучающий приветик любимому и папочке Кариму. Любимка, все прекрасно, мы в Минске уже. У мамы все хорошо, приветик от тебя ждем. Милый, пора косить траву, давай приезжай. Я на ней за нее уже не возьмусь. Любим, родной, ждем. Хорошего вечера и сладких снов. Помним мы с тобой, твоя богиня. Еще раз напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Очень жаркий августовский шалом в эфире. Радио. Зефир.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного, очень жаркого августовского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Горячий и любящий привет любимому мужу Лавровичу Константину. У меня все хорошо, отдыхаю после рабочего дня, очень сильно соскучилась. Моя половинка, люблю тебя всей душой и всем сердцем. Я бесконечно благодарна судьбе, что она подарила мне тебя. Ты мое счастье, моя любовь и моя радость. Я очень горжусь тем, что у меня заботливый, замечательный, любящий муж. Береги себя, твой Светик. Летний приветик передаем Пашке Ярошевичу. Мы все у наших родителей тусуемся на двух фазендах. Жарко очень, купаемся в бащике, загораем. Вовка носится везде, ему раздолье. Обнимаем, скучаем, первым рейсом ждем домой. Береги себя. Семья Владыковских, Пучко и Ярошевич. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуля, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Нежный приветик передаю своему любимому братику Барматову Алексею. Сейчас сижу, пишу тебе новости. Все очень скучаем, твои роднули и Слонима. Оставайтесь на волне Зефира ФМ, друзья. Августовский шалом в эфире.
2: С возрастом в часе остается все меньше и меньше минут.
3: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: 2 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». И, конечно, друзья, у вас есть еще время этим замечательным, правда, очень жарким августовским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Но пока послушаем Доминика Джокера с треком «Если нет тебя». Далее Стас Михайлов и Мина, их трек «Берега». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Не ешь, а слушай. Зефир ФМ.
2: Если нет искры,

Это программа «Шалом, друзья». И вот за время музыкальной паузы прилетел еще один приветик. Очень жаркий передают Паше Ярошевичу. Его жена Катя и сын Вовка, вся семья на фазенде. Разбежались мы, как муравьи, все по своим делам. Очень скучаем и ждем, когда увидим тебя. Любим, целуем. Береги себя. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока.

Ока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть. Под крылом самолета, впереди горы. Голос. Срываю в микро, и это мой

0: Включайся. Zephyr FM.
1: I am paid to exist.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит.

одиночества из тех привычек. День проходит гладкий, как стекло, ночь, как коробок, еще много спичек.

0: Самое сладкое радио страны. Зефир FM.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
2: Все